возбуждены. От страха сердце замирает. Старушки злобная улыбка. Верно горе, горе предвещает. Он кроется тем. Скажи, кто ты? Скажи, кто ты?

Тревоги на садик, гости скитайся, после этого храбрый соперник, весь врагами призываем отвердели. Тревоги на садик, гости скитайся, после этого храбрый соперник, весь врагами призываем отвердели.

Я царица! Боже, смерть, прости меня! Вот, вот царь ваш! Царь, простите! Простите!